0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Любов моя, я хочу тебя еще раз, еще раз.
3: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Эй, с Богом, моя мала.
1: С Богом, дорогий мой.
2: Чист воздух, Вуетерот. 105.2 О2.